0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Can't touch this. Can't touch this.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: и радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 18, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить пошлину за регистрацию брака. Соответствующая инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину. В настоящее время сумма пошлины составляет 350 рублей. В Комитете по защите семьи считают, что даже этот небольшой сбор может восприниматься молодыми людьми как дополнительный барьер при создании семьи. Создание семьи – это естественный процесс, который не должен быть обложен налогами и сборами, считает депутат Нина Останина. Одновременно фракция коммунистов выступила с инициативой отменить госпошлину за замену документов при первом вступлении в брак. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания ЮВТ «Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано два рейса в неделю по средам и воскресеньям. Пенсионеры из Самарской области телефонные мошенники обманули на 14 миллионов рублей. По указанию злоумышленников, житель Красноярского района перевел свои накопления на разные банковские счета. Личности дропперов были установлены. Прокуратура направила в суды 4 иска к владельцам счетов, на которые первоначально поступили деньги, с требованием их возврата. Один из исков был удовлетворен. Жители Нижнекамска взыскали в пользу пострадавшего 4,5 миллиона рублей. В этом году в Самаре планируют ликвидировать 16 незаконных свалок. Об этом рассказал мэр Иван Носков. Речь о свалках, расположенных в поселке Мясокомбинат, на Белорусской, Олимпийской и других улицах. По словам Носкова, те, кто по привычке будет сбрасывать на очищенные территории отходы, получат штрафы от 10 до 50 тысяч рублей. Для этого в городе размещают скрытые камеры. В Париже стартовал Ролан Гаррос, один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Суть в том, что доходы организаторов Ролан Гаррос выросли в прошлом году на 14%, а призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. То же самое планируется в этом году. Теннисисты требуют, чтобы отчисления составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Россиянам напомнили, что подарки учителям на выпускной не должны превышать 3000 рублей. Эксперты поясняют, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Нужно также сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня понедельник, 25 мая. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 4 минуты на Радио Омега.
1: Реклама. Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 12 минут, температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. Возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
1: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
4: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
5: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Стань

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 7 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 19. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Завершено банкротство самарского алкокомбината «Родник». Дело длилось почти 8 лет с 2018-го. На днях арбитражный суд региона признал конкурсное производство завершенным. В Самаре трамвайные пути на улице Новосадовой планируют заменить к 1 сентября. Работы идут с опережением графика. Всего в этом году предусмотрена замена 5,5 километров трамвайных путей. Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета.ру. В сумму входят аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. Тольяттинский «Акрон» сохранил прописку в РПЛ, обыграв «Ротор» по сумме двух встреч. После стыковых матчей об уходе из клуба сообщил нападающий Артем Дзюба.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В Тольятти плюс 19. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 7 часов 38 минут, температура в Тольятти плюс 19. На календаре понедельник, 25 мая. В этот день родились актеры Киллиан Мерфи, Александр Калягин и Майк Майерс, а также певица Кристина Арбакайте. 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 7 часов 43 минуты. Температура в Тольятти плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображения исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 8 часов, температура плюс 20. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте! Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 20, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет агентство РИА. По словам представителя Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. В Самаре трамвайные пути на улице Новосадовой планируют заменить к 1 сентября. Работы идут с опережением графика. Всего в этом году предусмотрена замена 4,5 километров трамвайных путей. Также к 1 сентября планируют завершить реконструкцию улицы Дачной. Речь идет о 600-метровом отрезке от Чернореченской до Пензенской. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. В конце прошлой недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении и приостановил оборот всех партий минеральной воды «Джермук» армянского производства. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей. Почти 140 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла на 14%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X. 20% банкротств пришлось на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В Самарской области идут дожди. В регионах несут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Сегодня до плюс 28 градусов, местами возможны грозы и усиление ветра. Завтра до плюс 27, не исключается град и порывистый ветер. Со среды похолодает до плюс 15-20 градусов днем, и такая температура простоит до начала июня. Акрон расстался с тренером, который сохранил ему прописку в РПЛ. Мурат Искаков, исполнявший обязанности главного тренера тольяттинского клуба в стыковых матчах, покинул команду вместе с еще четырьмя членами штаба. За право остаться в РПЛ Акрон боролся с волгоградским ротором и победил по сумме двух встреч. После стыковых матчей об уходе из тольяттинского клуба также сообщил нападающий Артем Дзюба. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.09, температура в Тольятти плюс 20. Спонсор минуты драйва на радио Омега, а НОВО Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК S9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
6: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте!
7: Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
8: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8 часов 16 минут, температура плюс 20 градусов. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые из Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
4: Реклама.
5: Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
8: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Амега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 21. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. В конце прошлой недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. В Самарской области идут дожди. В регионах несут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Сегодня-завтра до плюс 28, со среды похолодает до плюс 15-20 градусов днем, и такая температура простоит до конца мая. Starlink изучает возможность создания спутниковой связи на Луне. Проект предполагает использование не радиосвязи, как в традиционных системах дальней космической коммуникации, а лазерных каналов для передачи данных обратно на Землю. В компании утверждают, что такая архитектура потенциально может дать сотни терабит пропускной способности и обеспечить гигабитную связь в любой точке лунной поверхности. Московский «Спартак» выиграл Кубок России. В финале в Лужниках армейцы переиграли Краснодар в серии пенальти 4-3. Во время празднования победы аргентинский игрок «Спартака» Пабло Солари сломал хрустальный кубок, с него слетела крышка и откололось основание. Предыдущий раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2022-м.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» АНО ДПО «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. В Тольятти плюс 21, днем ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 20 градусов. На календаре понедельник, 25 мая. Сегодня день филолога, день освобождения Африки, а также день счастливого билетика. В 1948 году, 25 мая, родился вокалист группы Scorpions Клаус Майне. О певце с железными связками расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. 8 часов 42 минут. Температура в Тольятти плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Loving You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 21, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре трамвайные пути на улице Новосадовой планируют заменить к 1 сентября. Работы идут с опережением графика. Всего в этом году предусмотрена замена 4,5 километров трамвайных путей. Также к 1 сентября планируют завершить реконструкцию Дачной. Речь идет о 600-метровом отрезке от улицы Чернореченской до Пензенской. Завершено банкротство самарского алкокомбината «Родник», об этом сообщает «Волга-Ньюс». Дело длилось почти 8 лет, с 2018-го. На днях арбитражный суд региона признал конкурсное производство завершенным. В преддверии школьных ЕГЭ и ОГЭ традиционно активизировались мошенники. В соцсетях, мессенджерах и даркнете они предлагают детям купить за несколько тысяч рублей готовые ответы на предстоящие экзамены. Аферисты играют на желании выпускников получить высокие баллы. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или ссылки на вирус, с помощью которого злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера. В Минобразование в очередной раз говорят, что утечка ответов ЕГЭ и ОГЭ принципиально невозможно. Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета.ру. В сумму входят аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. Фото и видеосъемка, запуск шаров и торт тоже бьют по карману родителей и обойдутся уже в сумму от 65 до 70 тысяч. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего подорожали еда и транспорт. Акрон расстался с тренером, который сохранил ему прописку в РПЛ. Мурат Искаков, исполнявший обязанности главного тренера тольяттинского клуба в стыковых матчах, покинул команду вместе с еще четырьмя членами штаба. За право остаться в РПЛ Акрон боролся с волгоградским ротором и победил по сумме двух встреч. После стыковых матчей об уходе из тольяттинского клуба также сообщил нападающий Артем Дзюба. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 9.09, температура в Тольятти плюс 21. Сегодня понедельник, 25 мая. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядок их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Актер Киллиан Мёрфи, известный по острым козырькам, сегодня отмечает юбилей. Недавно в интервью он рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мёрфи? Актеру Киллиану Мёрфи сегодня 50. Недавно в интервью он рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мёрфи? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК «Капитал».
4: Весна с «Чинган» – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
5: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
6: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 96.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 21. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Исполнителю главных ролей в фильме «Оппенгеймер» и сериале «Острые козырьки» сегодня 50. Недавно в интервью актер Киллиан Мерфи рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мерфи? 510-225, как считаете?
1: Здравствуйте, мы думаем... Звонит жене.
0: Спасибо вам, прекрасная версия, но я имел в виду кое-что другое. Догадайтесь, набираете 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова, спонсор астропрогноза АНУ ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы, неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы, неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки, неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы, неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы, день проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы, придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
4: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе Top IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
5: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9:22. Температура в Тольятти плюс 21. На радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Актер Киллиан Мерфи сегодня отмечает юбилей. Недавно в интервью он рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мерфи? 510-225, какие мысли?
1: Я думаю, он просто пытается вздремнуть, чтобы снять стресс или отключиться.
0: То, о чем я говорил, нужно делать бодрствуя. Не во сне, во сне не получится. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
5: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
7: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
8: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
9: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
10: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.39, температура плюс 22. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Актеру Киллиану Мёрфи сегодня 50. Недавно в интервью он рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мёрфи? 510-225, как считаете вы, доброе утро?
1: Изолируется от всех.
0: Это делают скорее в одиночестве, но совсем не обязательно. Для этого не обязательно изолироваться от всех. За версию благодарю. Вообще принято думать, что так проводят время сотрудники охраны. Почему-то у меня вот лично такой стереотип. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Здравствуйте. Я думаю, он ест сыр.
0: Ест сыр? С едой это не связано, но версия интересная, несомненно. Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок пару билетов в кино. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. Банки показали рекордную прибыль в первом квартале. По итогам трех месяцев кредитные организации заработали 1 триллион 235 миллиардов рублей. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 37% больше результата 2024 года, который прежде был лучшим. Выручка выросла за счет процентного дохода. Ставки по вкладам снизились сильнее, чем по кредитам. Работодатели следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс. Действующее законодательство позволяет вступившим в брак брать 5-дневный отпуск, но сделать они это могут только за свой счет. Гречка и рис в пакетиках заняли более половины ассортимента круп. В крупных сетях на пакетированные крупы, где один варочный пакетик рассчитан на одну порцию, приходится 44% гречки, 19% риса и 34% пшена. По словам участников рынка, пакетированный килограмм обходится вдвое дороже обычного, но россияне переплачивают ради удобства. Артем Дзюба заявил об уходе из «Акрона». Тольяттинский клуб в субботу с минимальным счетом уступил волгоградскому «Ротору» в ответном стыковом матче, но благодаря победе в первой игре 2-0 сохранил прописку в РПЛ. Дзюба перешел в «Акрон» в 2024-м. В 52 матчах он забил 18 раз и сделал 12 результативных передач.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 22. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Актеру Киллиану Мерфи сегодня 50. Недавно в интервью он сказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мерфи? 510-225, как думаете?
1: Здравствуйте. Может быть, общается с коллегами?
0: Это можно делать и общаясь с коллегами, можно и в одиночестве. Дело не в общении. 510-225, ваша очередь.
1: Я думаю, он отключал телефон и гулял.
0: Это можно делать и не сходя с места, и не отключая телефона. Спасибо вам. Давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
2: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек!
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек!
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.44. Температура плюс 22. На Радио Омега невероятный вопрос. Актер Киллиан Мёрфи сегодня отмечает юбилей. Недавно в интервью он рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мёрфи? 510-225, какие мысли?
1: Здравствуйте, мы думаем, перечитывает реплики свои. Ну, по сценарию, которые.
0: Мысль понятна, за версию благодарю, но с работой это не связано. 510-225, может, вы догадались?
2: Ну, здравствуйте, я думаю, он пел, либо слушал музыку.
0: Это часть. Чаще делают в тишине, хотя...
2: Читает.
0: Хотя это совсем не обязательно. Читает. Не читает. Но что-то там нужно читать в процессе этого действия, это точно. Что-то нужно читать. 510-225, что у вас?
1: Здравствуйте, может быть, догорает?
0: Это можно делать и при свете ночника даже. Если уж на то пошло. Можно и загорая, но дело не в загаре все-таки. Догадайтесь, не стесняйтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
3: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображения исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
5: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 22. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Актеру Киллиану Мерфи сегодня 50. Недавно в интервью он рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мерфи? 510-225, как думаете?
1: Я думаю, он дремлет или спит.
0: Уже говорили про сон, дело не в этом. За версию спасибо. 510-225, ваша версия, прошу.
2: Я думаю, что разгадывает кроссворды.
0: Разгадывает кроссворды — это абсолютно правильный ответ. Браво! Как вас зовут?
2: Меня зовут Шляпин Максим, город Тольятти.
0: Максим, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли билет на двоих в кинотеатр «Мори Синема». Спонсор игры ООО «Мори Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Максим, поздравляю!
2: Спасибо большое. Я Максим Шляпин с улицы Тополиной. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
3: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
5: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
6: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
7: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
8: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
9: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.01. Температура плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти отказались от идеи требовать от маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в отделениях Почты России, либо доставлять в них товары. Об этом сообщает РБК. Как поясняет издание, Почта России давно в сложном финансовом положении, несмотря на масштабную господдержку и 40 тысяч отделений по всей стране. Попытка обязывать маркетплейсы и службы доставки работать именно через почтовую инфраструктуру выглядела как попытка переломить ситуацию административными мерами. Однако, судя по всему, от этого подхода решили отказаться. Жара в Самарской области сменится дождями и прохладой. На этой неделе ожидается спад температуры на 10 градусов. Сегодня днем до плюс 28, возможны кратковременные дожди и грозы. Завтра до плюс 27, не исключается град. Со среды до конца мая синоптики прогнозируют облачную дождевую погоду с порывистым ветром и с дневной температурой плюс 15-20 градусов. До конца этого года в Самаре планируют ликвидировать 16 незаконных свалок. Об этом рассказал мэр Иван Носков. Речь идет о свалках, расположенных в поселке Мясокомбинат, на Белорусской, Олимпийской и других улицах. По словам Носкова, те, кто по привычке будет сбрасывать на очищенные территории отходы, получат штрафы до 50 тысяч рублей. До этого в городе размещают скрытые камеры. Гречка и рис в пакетиках заняли более половины ассортимента круп. В крупных сетях на пакетированные крупы, где один варочный пакетик рассчитан на одну порцию, приходится 44% гречки, 19% риса и 34% пшена. По словам участников рынка, пакетированный килограмм обходится вдвое дороже обычного, но россияне переплачивают ради удобства. Артем Дзюба заявил об уходе из «Акрона». Тольяттинский клуб в субботу с минимальным счетом уступил волгоградскому «Ротору» в ответном стыковом матче, но благодаря победе в первой игре 2-0 сохранил прописку в РПЛ. Дзюба перешел в «Акрон» в 2024-м. В 52 матчах он забил 18 раз и сделал 12 результативных передач. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания ЮВТ «Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.08, температура в Тольятти плюс 23. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК-С9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в

0: нужны деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.18, температура плюс 23. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, который как раз связан с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM. Это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Завершено банкротство самарского алкокомбината «Родник». Дело длилось почти 8 лет с 2018-го. На днях арбитражный суд региона признал конкурсное производство завершенным. В Самаре трамвайные пути на улице Новосадовой планируют заменить к 1 сентября. Работы идут с опережением графика. Всего в этом году предусмотрена замена 5,5 километров трамвайных путей. Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входят аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. Тольяттинский «Акрон» сохранил прописку в РПЛ, обыграв «Ротор» по сумме двух встреч. После стыковых матчей об уходе из клуба сообщил нападающий Артем Дзюба.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 20.11. Температура плюс 24. На календаре понедельник, 25 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 15.11, температура плюс 24. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 1948 в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: Мега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 24 градуса. Говорят, что стоимость подарков учителям на выпускной не должна превышать 3000 рублей. Об этом сегодня рассказываем в новостях. Свежий выпуск через 4 минуты на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма, 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.01. Температура плюс 24. Днем ожидается 25-27 градусов. Без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Подавляющее число таксопарков столкнулось со снижением выручки и прибыли. Об этом пишет «Коммерсант». Из 100 опрошенных таксомоторных компаний 80% заявили о снижении выручки, 90% о падении чистой прибыли, 60% о росте кредиторской задолженности, а 69% об увеличении налоговой нагрузки. По словам участников рынка, у таксопарков за последние годы капитальные затраты выросли в 2-3 раза из-за серьезного подорожания машин. Расходы таксопарков растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров. По данным Росстата, в апреле стоимость поездок в такси по всей России выросла на 3,5% год к году до 48 рублей за 1 километр. В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба город-администрации. Накануне Самарская область подверглась налету беспилотников. Основной удар пришелся по Сызрани. Там зафиксировали прилет более 15 дронов. В результате атаки погибли 2 человека, 2 дома разрушены. Сейчас проводится оценка ущерба. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В Самарской области снизилась бедность и вырос уровень доходов населения. Это следует из доклада о работе правительства за 2025 год, представленный депутатом губернской думы. В прошлом году средняя зарплата в регионе достигла 79 тысяч рублей, а среднедушевые доходы превысили 59 тысяч. По этому показателю регион занимает 4-е место в Поволжье. Уровень бедности уменьшился до 7,5% против 8% в 2024 году.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3-1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. В Тольятти плюс 24. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

106.9 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 11.11, температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Максим с улицы Тополиной разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 25 мая – день рождения актера Киллиана Мерфи, которого мы знаем по сериалу «Острые козырьки» и фильму «Оппенгеймер». Недавно в интервью он рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мерфи? Разгадывает кроссворды. Вот правильный ответ.
1: Я Максим Шляпин с улицы Тополиной. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Максиму поздравляем. Он получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Альфавиль, Big in Japan, а еще Ванатек, Back to Me. Через минуту на радио Омега.
2: Реклама.
3: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
5: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Альфавиль – Big in Japan. 11 часов 20 минут, температура в Тольятти плюс 24 градуса. Говорят, что госпошлину за заключение брака могут отменить. Об этом рассказываем сегодня в новостях. Свежий выпуск в 11:30, а еще впереди плазма – Take My Love, а также группа 30 февраля. Примером уже через минуту на Радио Омега.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. 11 часов 31 минут, температура в Тольятти плюс 24. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Власти отказались от идеи требовать от маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в отделениях Почты России, либо доставлять в них товары. Об этом сообщает РБК. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания ЮБТ Аэро на самолетах Бомбардье. Запланировано 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям. Жара в Самарской области сменится дождями и прохладой. На этой неделе ожидается спад температуры на 10 градусов. Сегодня и завтра днем до плюс 28 не исключаются грозы. Со среды до конца мая синоптики прогнозируют облачную дождевую погоду с порывистым ветром и дневной температурой плюс 15-20 градусов. Мошенники начали предлагать вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги. Все начинается с того, что человека добавляют в чат, где сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по ЖКХ. Далее предлагается перейти в бот, который внешне копируют официальный сервис госуслуг. Там просят указать номер телефона и присваивают уникальный код, который нужно отправить обратно. Московский «Спартак» стал соперником «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу. Игра пройдет 18 июля. Место проведения пока не сообщалось. Трофей обычно разыгрывают чемпион российской премьер-лиги. Им стал «Зенит», опередивший в последнем туре «Краснодар» на 2 очка. И победитель Кубка России. Этот трофей завоевал «Спартак», обыграв в финале в серии пенальти все тот же «Краснодар».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. И Type «Set the World on Fire». 11.45 в Тольятти, температура плюс 24. Впереди золотая коллекция «Радио Омега». Это выставка достижений музыкального хозяйства нескольких десятилетий. Эрос Рамадзотти, «Il tempo non sente ragione», Aerosmith «Crying», а еще Сиси Кэтч, «I can lose my heart tonight». Через минуту на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОКРН 123-630-0027-919.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Эрос Рамаззотти, Иль Темпо, Нонсенте, Раджоне в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Алена Богданова. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, 12 часов 1 минута в Тольятти, на улице плюс 24 градуса. О погоде подробнее через пару минут, но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Авиакомпания «Seven» подтвердила планы покупки 100 самолетов Ту-214. Как заявили в государственной транспортной лизинговой компании, стороны уже согласовывают техническое задание, которое планируют утвердить во второй половине года. После этого станет ясен график поставок, пишут ведомости. По данным издания, обсуждается поставка 100 модернизированных Ту-214. Первые 10 самолетов авиакомпания получит в прежней модификации, с кабиной, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая борт-инженера. Оставшаяся часть партии будет поставлена в стандартном исполнении, где управлением занимаются только командир и второй пилот. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания ЮВТ Аэро на самолетах Бомбардье. Запланировано 2 рейса в неделю, по средам и воскресеньям. Жара в Самарской области сменится дождями и прохладой. На этой неделе ожидается спад температуры на 10 градусов. Сегодня днем до плюс 28, возможны кратковременные дожди, грозы. Завтра до плюс 27, не исключается град. Со среды до конца мая синоптики прогнозируют облачную дождевую погоду с порывистым ветром и с дневной температурой плюс 15-20 градусов. В преддверии школьных ЕГЭ и ОГЭ традиционно активизировались мошенники. В соцсетях, мессенджерах и даркнете они предлагают детям купить за несколько тысяч рублей готовые ответы на предстоящие экзамены. Аферисты играют на желании выпускников получить высокие баллы. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или ссылки на вирус, с помощью которого злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера. В Минобразовании в очередной раз говорят, что утечка ответов ЕГЭ и ОГЭ принципиально невозможно. В Самарской области фиксируется резкое сокращение числа степных птиц и шмелей. При этом численность степных орлов, орлов-могильников и кабанов растет благодаря биотехническим мероприятиям. А на границе с Сызранским районом появились шакалы. Об этом сообщили в региональном министерстве природы. Эксперты считают, что стихийный туризм с поездками на квадроциклах по каменистым степям и водоемам уничтожает места обитания беспозвоночных и амфибий. В Самарской области насчитывается более 10 тысяч видов животных. 288 из них занесены в Красную книгу региона. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка в отделе «Бистро». «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: сегодня, 25 мая, вокалист легендарных Scorpions Клаус Майне отмечает день рождения. Поздравляем его. А мы послушали песню Scorpions «Ветер перемен» на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Легкого вам понедельника, хорошего настроения. А дальше на радио Омега для вас «Мумитроль».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24.

0: Голова кругом. Хватит суетиться. Пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь. Практика в ведущих учреждениях города. Востребованность на рынке труда. Специальности. Пожарная безопасность. Правоохранительная деятельность. Логистика. Поварское и кондитерское дело. Техника и искусство фотографии. Актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, только что Мумитроль. Дальше у нас с вами еще современная композиция Dive into the Ocean, но прежде на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор АНОВО, Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными.

0: До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченная ика-сайдер, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90 45 95 90 45 95 16+.

0: Разбуди меня.
1: На радио Омега. Ночные снайперы. 12:32 на часах. На улице 24 градуса. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 27, а завтра будет уже прохладнее. Подробнее расскажу через минуту. Еще впереди у нас на радио Омега Элис Мертон с композицией No Roots. Но прежде новости нам расскажет Руслан Хемчак.
2: Здравствуйте. Сильная магнитная буря ожидается в Самарской области. Геомагнитные возмущения будут ощущаться уже завтра вечером, а в среду сила бури составит 4 балла. Об этом сообщает сервис MyCalend. В четверг геомагнитная активность снизится до 3 баллов и сохранится до 31 мая. Метеозависимым рекомендуется больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Больше половины жителей Самарской области поддержали пожизненный запрет сигарет для молодежи. Речь идет о родившихся после 2008 года. Против инициативы высказался каждый пятый респондент, сообщает сервис Superjob. Вода в Волге у берегов Тольятти и Самары прогрелась до плюс 15 градусов. Горожане уже загорают на пляжах, но власти призывают не купаться до официального старта сезона. Это может быть опасно, потому что вода пока слишком холодная. В Госдуме предложили давать родителям дополнительный отпуск на период ОГЭ и ЕГЭ. Как пишет ТАСС, такие выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно, под конкретные экзамены. Авторы инициативы считают, что так взрослые смогут поддержать детей в самые напряженные дни. В этом году на ЕГЭ в Самарской области зарегистрировались более 12 тысяч выпускников.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега, ДДТ, а дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в которой Крис де Бург, So Beautiful, Руби Уильямс, Руту Менделей, а в начале нашей с вами тройки на Радио Омега появится Мадонна, которая, между прочим, собирается выступить на чемпионате мира по футболу. Он стартует 11 июня в Мехико и впервые в истории пройдет сразу в трех странах США, Канаде и Мексике. А Мадонну послушаем на Радио Омега через минуту.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО, Академия ТОП IT, образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM, 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак, спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Дмитрий Медведев призвал признать, что премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией. Об этом зампред Совет Безопасности заявил, отвечая на вопрос агентства РИА. Ранее Медведев раскритиковал курс армянских властей на сближение с Евросоюзом, заявив, что Ереван пытается одновременно сохранить преимущество участия в Евразийском экономическом союзе и развивать отношения с ЕС. На минувшей неделе стало известно, что Россия временно ограничила ввоз из Армении цветов, продукции нескольких коньячных заводов, а также минеральной воды. Ремонт трамвайных путей продолжится в Самаре в 2027 году. Конкретные участки пока неизвестны. В планах властей увеличить нормативную среднюю скорость трамваев до 30 км в час. Сейчас на проблемных участках трамваи едут со скоростью всего 5-7 км в час. В этом году ремонтируются пути на Новосадовой улице, работы идут с опережением графика, завершить их планируют до 1 сентября. Последняя неделя мая в Самарской области начинается с жары. Сегодня до плюс 28 градусов, местами возможны грозы и усиление ветра. Завтра до плюс 27, не исключается град и порывистый ветер. А вот со среды похолодает до плюс 15-20 днем. Ночная температура понизится до плюс 6 градусов, прогнозируются дожди. Ранее синоптики обещали, что в последнюю неделю мая температурный фон будет ниже нормы. Вода в Волге у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 15. Горожане уже загорают на пляжах, но власти призывают не купаться до официального старта сезона. Это может быть опасно, потому что вода пока слишком холодная. Кроме того, сохраняющийся высокий уровень воды в Волге не позволяет завершить очистку берега и установить пляжное оборудование. В Самаре на площади Революции появилась первая парковка с разметкой для электросамокатов, сообщает «Волга-Ньюс». Напомню, в начале мая департамент транспорта подготовил проект постановления, в соответствии с которым в Самаре планируют упорядочить передвижение на электросамокатах. Поводом стало беспорядочное и повсеместное размещение этого транспорта. В подготовке будущих педагогов необходим отдельный блок работы с родителями. Об этом заявила в интервью РБК президент Российской академии образования Ольга Васильева. Она отметила, что в последнее время учителя часто сталкиваются с вмешательством родителей в свои рабочие процессы. Васильева добавила, что главное в образовании – это неоспоримый авторитет учителя. Глава Российской академии образования также считает, что нужно усилить методическую программу будущих педагогов. Учитель должен быть хорошим предметником и знать о достижениях науки за последние 30 лет, уверена она. Также педагог должен обладать знаниями психологии и физиологии детей. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
0: На радио Омега о погоде спонсор АНО ВО, Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
3: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
4: На радио Омега пять песен о любви.

такую жаркую погоду, как сегодня, очень даже, кстати, освежающий хин группа Aha, Crying in the Rain. И это наша с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. Скоро послушаем Joy, Touch by Touch, до этого еще дуэт «Не пара, милая» на радио Омега.

0: Реклама.
1: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsys.rf.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300. 270-300. Чинган. Выбери свой.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Амер».

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 17, плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: на радио Омега, легендарный Modern Talking. А вам желаю прекрасного понедельника, хорошего настроения. И смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в которой Реджина Day by Day, Араш Хелена One Day, а также Пол Абдул Straight Up на радио Омега. Совсем скоро дождемся.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. +7 917 122 122 0.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее. Жаркий май требует окрошки. Только 16 по 31 мая ваш любимый квас «Букет Чувашии» по суперцене. Всего 109,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
3: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
4: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор АНОВО, Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ПРК
1: «Капитал». 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво. Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: на радио Омега Расмус. А дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в которой Нигма. Также послушаем Реймонд Найт. А в начале нашей с вами тройки на радио Омега появится Джо Дассен. Кстати, он доводил до совершенства каждую деталь в своих песнях, мог подолгу работать над дублями и требовал идеального звучания композиции. Мы послушаем А2 Джо Дассена на радио Омега совсем скоро.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
8: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Хорошего вам рабочего понедельника под любимую музыку радио Омега. Только что кино «Муравейник». Далее Гарри Стайлз «As It Was».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
3: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
4: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
5: Телефон рекламной службы. 510 210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпуск книг должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: трек, он называется Hero. Вам желаю прекрасного понедельника. Спасибо, что время проводите с нами. А дальше у нас с вами золотая коллекция. В ней песня, которая своим названием говорит нам о том, что скоро лето, summer, sun, Texas. Также в тройке Энрике Иглесиас и Эрике Повери, Коза Сей на радио Омега через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
3: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Музыка, которую мы любим, только что участники проекта «Народный артист». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, прекрасного вам понедельника. А дальше у нас с вами новинка, хит называется «Stay».
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК «Капитал».
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор АНОВО, Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: На радио Омега Мадонна, которая собирается выступить на чемпионате мира по футболу. Он стартует 11 июня в Мехико и впервые в истории пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. А на очереди у нас с вами три отличных хита золотой коллекции – «Я тебя люблю» в исполнении Адриана Челентано, «Wonderful Life» Hurts, а еще «Отель Калифорния Eagles», радио «Омега» через минуту.
1: Реклама. Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте! Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
7: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
10: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма, 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
2: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: На радио Омега старый приятель, новый день календаря, а рабочий понедельник потихоньку уже завершается. Погода нам сегодня так шепчет прогуляться. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. Добрый вечер. Далее на радио Омега Том Волкер, Live Light On.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. +7 917 122 122 0.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Весна с «Чинган» — это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. «Чинган» — целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. «Чинган» — выбери свой.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Global Диджей, зеленоглазое такси, который мчит нас с вами уже к завершению этого рабочего понедельника. Всем прекрасного вечера. А далее на Радио Омега золотой коллекции, в которой Sonic Sky, Kate Ryan, Dizzy Chanté, а еще Joe Cocker, Unchained My Heart. С этого великолепного хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
3: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега, дискотека «Авария» и «Моральный кодекс». Песня называется «Небо». А дальше у нас с вами Тедди Суим с композицией «Мистер Ноу» и «Тол», «Мистер Всезнайка». А прямо сейчас еще узнаем, что нового в мире авто из «Минута драйва». Спонсор АНО ВО, Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+.
6: ТРК «Капитал».
7: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: радио Омега, Рики Мартин и Мэя, Private Emotion. Впереди лето, а еще чемпионат мира по футболу. А прямо сейчас узнаем, круглый ли футбольный мяч или не круглый. Расскажет Анна Романова, послушаем горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей. И, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Радио Омега, Агата Кристи. А дальше у нас с вами песня «На все времена», которая украсит нашу с вами золотую коллекцию. Послушаем «Свой Dreams La Bouche», «Свой Майкл Бубле», а еще «It Must Have Been Love» Рексет на Радио Омега совсем скоро.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Лидер фармацевтической отрасли России. Компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО – Академия ТОП IT – образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее. Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте! Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Facu.
1: Загадывать мечты, желания лучше всего под любимую музыку. Кстати, сегодня, как и всегда, в 22 часа для вас откроется романтический вечер. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. Добрый вечер. А дальше у нас с вами на радио Омега Альваро Сулер, Ла Центура.
2: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
3: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
4: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7-917-122-122-0.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
1: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель». Первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Радио Омега, смысловые галлюцинации. А далее у нас с вами еще золотая коллекция, в которой послушаем Рианну. Певица однажды сказала, цитата: «Я всегда верила, что если следуешь своему сердцу, своему внутреннему чутью, позволяешь себе идти за тем, что любишь, ты никогда не проиграешь». Кроме Рианны в нашей тройке и Субэйс, а еще Сапаш на Радио Омега.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Весна с «Чинган» — это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. «Чинган» — целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. «Чинган». Выбери свой.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО – Академия ТОП IT – образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
2: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радіо Аміга, браті Грім, Кустуріця. Вам желаю прекрасного вечора, хорошего настроения. А прямо сейчас еще послушаем минуту драйва, спонсор АНОВО, Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой – 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
5: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
6: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК «Капитал».
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
1: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус.

0: ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, иначе вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи. Некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить плечи и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы. День уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Жаркий май требует окрошки. Только 16 по 31 мая ваш любимый квас «Букет Чувашии» по суперцене всего 109,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Кто выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега».

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить плечи и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический

0: 106,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юг-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 17, плюс 19.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтический вечер.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: purpose got to give? Is this a dream, the dream I had of you?
1: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.